0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Ты слушаешь.
2: Ты слушаешь.
1: Радио Би-ФМ.

Я не полезу с советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир без нас, он слишком серьезный. Человек должен плакать от радости, но я знаю, откуда.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFE», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 200.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёша.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: ПФМ.
1: Радио ПФМ. ПФМ. Реклама на ПФМ. Грандиозный проект «Театральный поезд» с лучшими постановками страны прибывает в Тамбов. Встречаемся на сцене драматического театра 20 июня в 17:30 на спектакле «День числа Пи» с рок-ансамблем. А 21 июня в 17:30 вас ждет сказка «Быль. Теплый хлеб». Билеты на сайте tambovteatr.ru. 6+.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио ПФМ.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: надежда те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
2: Телефон рекламной службы.
1: 8 495.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Перекрасить дверь настоятельно рекомендовали участнику легендарной британской рок-группы Rolling Stones. Розовый цвет входной двери дома рокера не соответствует архитектурным требованиям района. Подробности в ближайшие пару минут. Мало не выносить ссоры из избы, надо, чтобы еще и вход в избу соответствовал установленным в обществе нормам. От гитариста группы Rolling Stones Ронни Вуда потребовали перекрасить входную дверь. Дом музыканта находится в западной части Лондона в районе Maida Vale. Совет центрального лондонского бора, к которому относится данный район, счел розовый цвет, да, неподходящим. Почему на дверь вообще обратили внимание? Да, пожаловался кто-то. Сфотографировали яркую дверь, обратились в муниципалитет, а потом в совете сказали, что розовой входная дверь быть не может. Стоит перекрасить в черный. Отмечается, что жители района предупредили, неуместные цвета могут испортить внешний облик зданий и навредить архитектурной ценности, или, вернее сказать, целостности. Музыкант сохранил черные во входной решетке, однако дверь решили сделать розовой, что, по мнению властей, противоречит правилам оформления домов. Больше историй и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM. Новый Tenet T4L уже в глобусе. Приглашаем на презентацию 21 июня в 12:00. Развлекательная программа, розыгрыш призов и тест-драйв нового Tenet T4L. 21 июня в 12:00 в автосалоне Tenet на Бастионной 29. Вход свободный. 0+ подробности в ООО «Автосалон Глобус».
1: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Present. Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Вспомни в этот день пословицу: в гостях хорошо, а дома лучше. Сбавь обороты, займись обустройством быта и не пытайся переделать близких.
1: Телец.
0: А тебе сегодня небесные светила сулят водоворот звонков и коротких поездок.
1: Близнецы.
0: У тебя возможны внезапные и важные новости, касающиеся твоих доходов и источников заработка.
1: Рак.
0: Используй день для перезагрузки. Инвестируй накопившиеся эмоции в творчество или заботу о себе.
1: Лев.
0: Не позволяй кукловодам дергать тебя за ниточки. Сохраняй внутреннюю опору и присущее тебе благородство.
1: Дева.
0: Твоя среда идеальна для планирования будущего и для встреч с единомышленниками.
1: Весы.
0: Время сиять на профессиональной арене. Ты на пике формы, а рабочие дела требуют твоей мгновенной реакции. Действуй.
1: Скорпион.
0: Не исключено, что сегодня тебя поджидает проверка на прочность.
1: Стрелец.
0: Тебе стоит придерживаться принципа «уговор дороже денег».
1: Козерог.
0: Сегодня звезды намекают тебе, дедлайны подождут, а вот вторая половинка требует немедленного внимания. Устрой вечер для двоих.
1: Водолей.
0: Направь избыток энергии в мирное русло. Генеральная уборка или разбор старых рабочих завалов станут лучшим лекарством от стресса.
1: Рыбы.
0: Это день абсолютного вдохновения, романтики и свиданий. Наслаждайся моментом. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь.
1: PFM.
0: Радио PFM. PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама. На PFM.
1: Новый Tenet T4L уже в глобусе. Приглашаем на презентацию 21 июня в 12:00. Развлекательная программа, розыгрыш призов и тест-драйв нового Tenet T4L. 21 июня в 12:00 в автосалоне Tenet на Бастионной 29. Вход свободный. Ноль плюс подробностей в ООО «Автосалон Глобус».
2: Грандиозный проект «Театральный поезд» с лучшими постановками страны прибывает в Тамбов. Встречаемся на сцене драматического театра 20 июня в 17:30 на спектакле «День числа Пи» с рок-ансамблем. А 21 июня в 17:30 вас ждет сказка «Быль. Теплый хлеб». Билеты на сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Ее точно слушают. Реклама.
4: На радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495

0: Радио PFM.
1: PFM.
2: Украду тебя на пару минут.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Говорят, без кота и жизнь не та. А балет? В интернете завирусились видео с котом, который во время выступления российской балетной труппы в Турции превратил кульминацию трагедии в кульминацию комедии. Кот появился на сцене в самый трагичный момент Ромео и Джульетты. Ромео уже выпил яд и без движения лежит в склепе рядом с Джульеттой. Казалось бы, нет повести печальнее на свете, но кот с сюжетом трагедии Уильяма Шекспира оказался незнаком. Пушистый стал играть с волосами лежащего Ромео, а потом и вообще кусаться. По словам артистов, зрители смеялись, а сами исполнители при этом старались прожить сцену до конца. Ранее была история, когда во время концерта классической музыки в Стамбуле кошка вышла на сцену, как только начали играть симфонию Бетховена. Музыканты продолжали выступать, словно все идет по плану. Правда, некоторые артисты не смогли сдержать улыбку. Зрители тоже оценили, некоторые стали смеяться и даже аплодировать. Кстати, тогда в Стамбуле пушистый гость появился на концерте уже не впервые. В 2020-м кошка тоже появлялась на сцене, когда выступал оркестр, и даже подходила к музыкантам громко. Намекала, что ее надо бы погладить. Больше новостей и фактов в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: Сила слова на PFM.
1: Привет! Меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Думаю, с тобой такое бывало. Смотришь на чуть перебравшего друга, и тебе стыдно. Чудит он, а стыдно тебе. Ситуация, когда хочется сквозь землю провалиться из-за действия другого человека, с которым, что самое интересное, ты можешь быть даже не знаком, называется испанский стыд. У фразеологизма есть несколько версий происхождения. Я расскажу одну из них. Считается, что испанский стыд пришел к нам из английского. Это дословный перевод словосочетания «Spanish shame». В свою очередь, в английском выражение появилось благодаря испанскому «vergüenza ajena», то есть «стыд за другого». По одному из предположений, американцы во время просмотра испанских сериалов чувствовали себя неловко, наблюдая за действиями главных героев. Благодаря этому и появилось выражение «испанский стыд». Как бы там ни было, если ты скажешь товарищу «Зачем ты это сделал? Это же испанский стыд!», он тебя сразу поймет и больше так, будем надеяться, делать не будет.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 11 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Грандиозный проект «Театральный поезд» с лучшими постановками страны прибывает в Тамбов. Встречаемся на сцене драматического театра 20 июня в 17:30 на спектакле «День числа Пи» с рок-ансамблем. А 21 июня в 17:30 вас ждет сказка «Быль. Теплый хлеб». Билеты на сайте tambovteatr.ru. 6+.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама. На PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 490

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Перекрасить дверь настоятельно рекомендовали участнику легендарной британской рок-группы Rolling Stones. Розовый цвет входной двери дома рокера не соответствует архитектурным требованиям района. Подробности в ближайшие пару минут. Мало не выносить ссоры из избы, надо, чтобы еще и вход в избу соответствовал установленным в обществе нормам. От гитариста группы Rolling Stones Ронни Вуда потребовали перекрасить входную дверь. Дом музыканта находится в западной части Лондона в районе Мейда-Вейл. Совет Центрального лондонского бора, к которому относится данный район, счел розовый цвет, да, неподходящим. Почему на дверь вообще обратили внимание? Да, пожаловался кто-то. Сфотографировали яркую дверь, обратились в муниципалитет, а потом в совете сказали, что розовой входная дверь быть не может. Стоит перекрасить в черный. Отмечается, что жители района предупредили, неуместные цвета могут испортить внешний облик зданий и навредить архитектурной ценности, или, вернее сказать, целостности. Музыкант сохранил черные во входной решетке, однако дверь решили сделать розовой, что, по мнению властей, противоречит правилам оформления домов. Больше историй и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Новый Тенет Т4Л уже в глобусе. Приглашаем на презентацию 21 июня в 12:00. Развлекательная программа, розыгрыш призов и тест-драйв нового Тенет Т4Л. 21 июня в 12:00 в автосалоне Тенет на Бастионной 29. Вход свободный. 0+ подробности в ООО «Автосалон Глобус».
3: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр. Театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
4: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Есть на нашей планете такие места, где меньше всего ожидаешь встретить соотечественников. Но, как говорится, кто ищет? Африка. Республика Мозамбик. Некогда колония Португалии. В 1983 году там утвердили флаг, а еще через несколько лет и герб, единственные в мире государственные символы, на которых есть изображение современного оружия, а именно автомата Калашникова. Официально русскоязычная община в Мозамбике невелика. По некоторым подсчетам, к концу 1980 года в этой африканской стране проживало около 1500 граждан СССР. Геологи, учителя, врачи, пилоты и специалисты газовой отрасли. К началу нулевых сформировалась русская диаспора. По информации специалистов Института Африки РАН, это предприниматели и продвинувшиеся в служебной карьере в Мозамбике наши соотечественники. Говорят, есть даже два миллионера. Один занимается строительным бизнесом, другой управляет фирмой в рыбной отрасли. Что совсем неожиданно, в Мапуту, столице страны, наша соотечественница даже стала прокурором. А еще в столице Мозамбика был когда-то ресторан «Два Ивана». Это так, до кучи. В 2025 году руководство РУДЕН договорилось о создании в Мозамбике Центра русского языка для продвижения великого и могучего в местных университетах и школах. Также в Мозамбике планируется открытие русского дома, цель которого – знакомить население с российской культурой и поддерживать соотечественников за рубежом.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: BFM. Реклама на BFM. Грандиозный проект «Театральный поезд» с лучшими постановками страны прибывает в Тамбов. Встречаемся на сцене драматического театра 20 июня в 17:30 на спектакле «День числа Пи» с рок-ансамблем. А 21 июня в 17:30 вас ждет сказка «Быль. Теплый хлеб». Билеты на сайте tambovteatr.ru. 6+.
1: Ее точно слушают. Реклама
2: на радио BFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 200.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Перекрасить дверь настоятельно рекомендовали участнику легендарной британской рок-группы Rolling Stones. Розовый цвет входной двери дома рокера не соответствует архитектурным требованиям района. Подробности в ближайшие пару минут. Мало не выносить ссор из избы. Надо, чтобы еще и вход в избу соответствовал установленным в обществе нормам. От гитариста группы Rolling Stones Ронни Вуда потребовали перекрасить входную дверь. Дом музыканта находится в западной части Лондона в районе Мейда-Вейл. Совет Центрального лондонского бора, к которому относится данный район, счел розовый цвет, да, неподходящим. Почему на дверь вообще обратили внимание? Да, пожаловался кто-то. Сфотографировали яркую дверь, обратились в муниципалитет, а потом в совете сказали, что розовой входная дверь быть не может. Стоит перекрасить в черный. Отмечается, что жители района предупредили, неуместные цвета могут испортить внешний облик зданий и навредить архитектурной ценности, или, вернее сказать, целостности. Музыкант сохранил черные во входной решетке, однако дверь решили сделать розовой, что, по мнению властей, противоречит правилам оформления домов. Больше историй и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM. Новый Tenet T4L уже в глобусе. Приглашаем на презентацию 21 июня в 12:00. Развлекательная программа, розыгрыш призов и тест-драйв нового Tenet T4L. 21 июня в 12:00 в автосалоне Tenet на Бастионной 29. Вход свободный. Только с подробностей в ООО «Автосалон Глобус».
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
2: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Хельсинки. Тихий европейский город с красивыми аккуратными улицами, многочисленными музеями и ресторанами. А еще это европейская столица, центр которой усыпан русскими памятниками. И целой программы не хватит, чтобы перечислить их все. Поэтому пройдусь по основным, на мой скромный взгляд. Итак, Успенский собор. Крупнейший православный храм во всей Северной и Западной Европе. Расположен в историческом центре Хельсинки. Собор построен в 1868 году из кирпича разбитой шведской крепости Бомарсунд. Строительство профинансировали русские купцы, священный синод и император Александр II. Опять же, в самом центре города, на главной Сенатской площади, стоит памятник русскому императору. Вот на него собирали деньги уже сами финны, после того, как Александра II не стало. Среди скульпторов был объявлен конкурс, который выиграли Йоханнес Таканен и Вальтер Рунеберг. Памятник поставили в 1894 году. А за 60 с лишним лет до этого отец Александра II, Николай I, вместе со своей супругой Александрой Федоровной, приезжал в Хельсинки. В память об императрице установили стелу, которую венчает двуглавый орел. По легенде, памятник поставили именно на том месте, где ступила нога сошедшей с лодки императрицы. Сейчас стела находится под окнами посольства Швеции в Хельсинки. Это далеко не полный список исторических достопримечательностей финской столицы, связанных с Россией. Кафедральный собор, крепость Суоминлина, дом-музей Синебрюхова и так далее. Как я и сказал, времени у нас не так много, в отличие от языка и культуры, которым столетия только на пользу.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 17 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама.
1: Новый Tenet T4L уже в глобусе. Приглашаем на презентацию 21 июня в 12:00. Развлекательная программа, розыгрыш призов и тест-драйв нового Tenet T4L. 21 июня в 12:00 в автосалоне Tenet на Бастионной 29. Вход свободный. 0+ подробности в ООО «Автосалон Глобус».
2: Грандиозный проект «Театральный поезд» с лучшими постановками страны прибывает в Тамбов. Встречаемся на сцене драматического театра 20 июня в 17:30 на спектакле «День числа Пи» с рок-ансамблем. А 21 июня в 17:30 вас ждет сказка «Быль. Теплый хлеб». Билеты на сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Ее точно слушают. Реклама.
4: На радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Жить, чтобы работать, или работать, чтобы жить? Практически каждый третий опрошенный россиянин сказал, что у него из-за работы срывался отпуск. Цифры в ближайшие пару минут. По результатам исследования, которое провела российская IT-компания, большинство опрошенных не могут перестать работать даже на каникулах. Более половины, а именно 69% вместе с купальником или лыжным костюмом, кто что любит, привыкли брать с собой на отдых его. Рабочий ноутбук. Так, чисто на всякий случай. 79% россиян в отпуске отвечают на сообщения по работе. 73% проверяют рабочие чаты. Участие в исследовании принимали сотрудники российских компаний. Среди опрошенных 65% женщин и 35% мужчин. Возраст участников от 20 лет до 61 года. Про начальство и подчиненных. Среди линейных сотрудников практически трое из четырех признавались. Босс беспокоил по рабочим вопросам даже во время их долгожданного отпуска. Но, друг мой, не думай, что боссом быть прекрасно и легко. 92% опрошенных руководителей продолжают отвечать на рабочие сообщения во время своих каникул. Если верить результатам российского исследования, чем выше должность, тем хуже. В смысле, тем труднее нормально отдохнуть и переключиться. 78% руководителей уезжают на отдых с ноутбуком. И напоследок напомню, кто-то и вообще просто счастлив, что в отпуск отпустили. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
1: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Я люблю Высоцкого, а Высоцкий любил автомобили. Расскажу о тачках легендарного барда, поэта и актера. Высоцкий начал с роскоши. Учился водить он на 21-й «Волге». Артист купил машину у своего друга, который на ней же показал ему, как крутить руль. С «Волги» Барт пересел на «Копейку». Эту машину ему подарил отец. Тогда, в 71-м, «Жигули» считались признаком успеха. По легенде, Высоцкий поспорил с соседом, владельцем такой же машины, кто из них храбрее. Нужно было ехать навстречу друг другу. Первый свернувший проиграл. В итоге обе машины были разбиты. Просим ни в коем случае такое не повторять. После Высоцкий гонял на элегантном и стильном французе «Рено». Эту машину ему привезла из Парижа Марина Влади. Считается, что возлюбленная артиста купила подарок на свой гонорар от рекламы парфюмерии. На этом авто Владимир с Мариной отправились в путешествие по Европе. По приезду в Париж Влади разместила объявление в газете о продаже машины. Один из поклонников актрисы купил «Рено» в тот же день. Ведь объявление начиналось с фразы «Марина Влади продает автомобиль». Второй иномаркой Высоцкого стал седан от BMW. Владимир Семенович сам пригнал эту машину из Германии. Говорят, уже в Москве он купил себе еще одну такую для запчастей. В 76-м, во время гастролей в Мюнхене, Высоцкий приобрел небесно-голубой седан от Mercedes. Говорят, в Москве тогда было всего три таких машины. Одна у генерального секретаря Леонида Брежнева, другая у поэта Сергея Михалкова, ну и третья у Владимира Семеновича. В 79-м Высоцкий взял себе еще один Mercedes, спортивный. Артист разбил эту машину, пока перегонял ее в Москву. Купе восстановили после того, как Владимира Семеновича не стало. Марина Влади забрала машину с собой в Европу. А с тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого.
0: На PFM.

0: Ты слушаешь. Радио Пи-ФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио Пи-ФМ.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Новый Тенет T4L уже в глобусе. Приглашаем на презентацию 21 июня в 12:00. Развлекательная программа, розыгрыш призов и тест-драйв нового Тенет T4L. 21 июня в 12:00 в автосалоне Тенет на Бастионной 29. Вход свободный. 0+ подробностей в ООО «Автосалон Глобус».
3: Грандиозный проект «Театральный поезд» с лучшими постановками страны прибывает в Тамбов. Встречаемся на сцене драматического театра 20 июня в 17:30 на спектакле «День числа Пи» с рок-ансамблем. А 21 июня в 17:30 вас ждет сказка «Быль. Теплый хлеб». Билеты на сайте tambovteatr.ru. 6+.
4: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Всем привет! Я из города Томска. Слушаю PFM, потому что это самое лучшее радио. Мне нравится ваш выбор музыки и ваши ежедневные новости, гороскопы и так далее.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: Наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Говорят, без кота и жизнь не та. А балет? В интернете завирусились видео с котом, который во время выступления российской балетной труппы в Турции превратил кульминацию трагедии в кульминацию комедии. Кот появился на сцене в самый трагичный момент Ромео и Джульетты. Ромео уже выпил яд и без движения лежит в склепе рядом с Джульеттой. Казалось бы, нет повести печальнее на свете, но кот с сюжетом трагедии Уильяма Шекспира оказался незнаком. Пушистый стал играть с волосами лежащего Ромео, а потом и вообще кусаться. По словам артистов, зрители смеялись, а сами исполнители при этом старались прожить сцену до конца. Ранее была история, когда во время концерта классической музыки в Стамбуле кошка вышла на сцену, как только начали играть симфонию Бетховена. Музыканты продолжали выступать, словно все идет по плану. Правда, некоторые артисты не смогли сдержать улыбку. Зрители тоже оценили, некоторые стали смеяться и даже аплодировать. Кстати, тогда в Стамбуле пушистый гость появился на концерте уже не впервые. В 2020-м кошка тоже появлялась на сцене, когда выступал оркестр, и даже подходила к музыкантам громко. Намекала, что ее надо бы погладить. Больше новостей и фактов в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Сила слова. На
1: ТФМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Смайлы. Появились они сравнительно недавно, однако уже претендуют на звание новых знаков препинания. Но такие ли они новые на самом деле? Из всех известных на данный момент изображений улыбки, а именно так слово «смайл» переводится с английского, самое древнее археологи нашли во время раскопок в Турции. Этот символ еще в 18 веке до нашей эры нанесли на поверхность глиняного кувшина для прохладительных напитков. По-моему, гениально. Уже в 17 столетии нашей эры один, по всей видимости, очень довольный собой юрист оставил смайлик вместо подписи в документе, который, кстати, до сих пор хранится в архивах Словакии. А наносить изображение смайла на одежду, кофейные кружки и футболки стали в начале прошлого века. Так, с картинкой вроде разобрались. А что с обозначением смайла на письме? Первым использовать скобку в качестве улыбки предложил писатель Владимир Набоков. В 1969 году в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» он сказал, что просто-таки должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку. Доработал его идею американский ученый Скотт Фалман. Он написал электронное письмо для своих коллег и в тексте впервые использовал классический смайл. Двоеточие, дефис и скобку. Так и появился известный нам сегодня смайлик.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM. Грандиозный проект «Театральный поезд» с лучшими постановками страны прибывает в Тамбов. Встречаемся на сцене драматического театра 20 июня в 17:30 на спектакле «День числа Пи» с рок-ансамблем. А 21 июня в 17:30 вас ждет сказка «Быль. Теплый хлеб». Билеты на сайте tambovteatr.ru. 6+.
1: Ее точно слушают. Реклама
2: на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет. Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе, а еще он любит футбол, и я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова». В честь Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
3: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электричестве и газах.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение».
2: Категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

Слушайте радиоканал Первое интернациональное радио PFM, зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Let's

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.